нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевьевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Таза ел, таза ойдан, таза ой, таза істен басталады.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: орындалған Астер Пьецолла «Обливион», скрипкада орындаған Геза Лиготский, виолончельде Давид Пия, фортепианода Юлия Балабичева.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Лето с любимой классикой.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Дорогие друзья, программа «Территория классики» прощается с вами. Ждем вас вновь на волнах единственного в Казахстане радио классической музыки.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это основа не только государственного устройства, но и духовной жизни.
2: Эфирде классика Алан Хабара.
3: Эфирде классика Алан Хабар жалғастырады.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классика алан хабары.
2: Эфирде классика алан хабар жалғастырады.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на «Радио Классик».

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это основа не только государственного устройства, но и духовной жизни. –

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли с добрых дел.
2: Это было так красиво.
3: Это будет площадка для тех, кто талантлив.
0: Культурная мозаика с Женией Аубакировой.
4: Добрый вечер, наши дорогие радиослушатели. Ну, вы мне не поверите, но я действительно особенно впечатлена и сейчас предвкушаю замечательную беседу с нашим соотечественником, который сейчас работает профессором Ельского университета, служит в Ельском университете. Это парень-пианист. Я его знаю с молодых лет. Он у меня был на мастер-классах. И потом я стал наблюдать невероятную карьеру, невероятное разнообразие жизненных путей, профессиональных путей. И то, что вот сегодня снова встретились, это вот я считаю, что очень большая удача, потому что последний раз встречались мы с нашим гостем, ну, наверное, лет 8 назад. И тогда это была одна позиция ситуации жизненная, а сейчас совершенно другая. И я с удовольствием вам представляю Нари Шелекбай. Нариман Шелекбаев. Добрый вечер, Нариман. Мне не хочется уже дальше про вас говорить, потому что вы сами будете говорить. Да? Очень вам симпатизирую и невероятно восхищаюсь. Мне кажется, это просто какой-то невероятный пример для всех, кто слушает. А наша аудитория, она особенная, она исключительная, и она как раз воспринимает всех наших гостей так, как мне хотелось бы.
5: Добрый вечер, Женя Ехиевна. Мне очень всегда приятно с вами общаться, всегда получаю большое удовольствие, и сейчас в Алмате. Рад, что мы снова встретились.
4: Я абсолютно счастлива. Да. Давно бы надо стать более рациональной, но я вот так всегда свои эмоции выражаю. То я говорю, я счастлива, я потрясена. Ну почему нет? Это же так интересно, да? А почему вы в Алмате?
5: Я в Алмате по причине того, что у меня сейчас sabbatical. Sabbatical — это отпуск.
4: Отпуск такой, который каждые 7 лет дается?
5: Каждый, ну, в Йеле каждые 4 года, получается, 3-4 года. Да, ну, это отпуск оплачиваемый, творческий, да. То есть, ну, он не просто дается, это не то, что я вот могу выйти в этот отпуск и поехать.
4: Работу какую-то готовить.
5: Мне нужно закончить книгу. Я вот закончил одну книгу, сейчас начал писать еще одну. Ну, я решил выбрать себе в качестве локации Алмату. Это родной город.
4: Потрясающе.
5: Не совсем родной, но в Казахстане второй
4: страну,
5: родной город.
4: Страну.
5: Да, родная страна.
4: А можете рассказать, как вы до такой жизни дошли? Потому что я помню, что вы пианист, потом я помню, что вы музыкальный теоретик были, да, потом искусствовед, потом что-то у вас было связано с социальными и политическими науками. Просто я уже об этом сказала, и можете как-то вот описать, какие были шаги?
5: Ну да, я начинал как пианист, я закончил в Караганде музыкальный колледж, да, музыкальное училище по-старому, вот, потом в какой-то момент я, теоретиком, кстати, я не был, я увлекался теорией, вот, но теоретиком я не стал, и в какой-то момент это был 2005 год, и я решил, что моя музыкальная карьера, ее нужно поставить на паузу, вот, я поступил в университет, потом я...
4: В какой университет?
5: Университет Нанкай, я уехал в Китай.
4: Ой-ой-ой, вот. У вас есть китайский язык?
5: Китайский язык, да, я его учил. Сейчас уже от него не так много осталось.
4: Вот. Ой, как жалко.
5: Ну, как бы он есть разговорный, но...
4: Всегда можно восстановить,
5: да,
4: если надо.
5: Если надо, да, но его нужно тренировать, там, иероглифы, это не так просто. Вот, потом я отучился дальше на магистратуре, получил степень PhD.
4: А специальность какая была?
5: Ну, в Китае я изучал политические науки.
4: Вот кем можно пойти, закончив Карагандинский колледж, да? Идти в китайский университет и изучать политические науки. А чем вызван этот интерес к политическим?
5: Слушайте, там ситуация была такая, что у меня не было возможности идти изучать ядерную физику, в силу того, что у меня не было бэкграунда такого более солидного, там, научного.
4: То есть гуманитарное.
5: Да, то есть мне нужно было выбрать что-то гуманитарное, исходя из моих, с одной стороны, интересов, с другой стороны, возможностей. Вот. И я думал о медицине, потом медицина — это было... Ну, медицина в Китае — это было самоубийственно. Нужен был гораздо лучший язык, гораздо лучшие возможности для... Ну, то есть это много лет.
4: То есть вы осознанно выбирали то, что вы...
5: Да, я думал, что что-нибудь такое гуманитарное. Да, что мне гуманитарные вещи были всегда интересны, социальные науки. И вот я выбирал между антропологией, политическими науками, там, историей, чем-то таким. И потом дальше все в таком ключе поехало. Вот.
4: Как хорошо. Но в Китае сколько-то лет вы были?
5: В Китае я пробыл в общей сложности 5 лет. Вот год я учил, совершенствовал язык. Затем я поступил в университет и потом в какой-то момент начал работать. Вот в итоге я 5 лет там прожил.
4: В Китае работали?
5: Работал,
4: в качестве?
5: Ой, я работал на... я преподавал языки, потом я работал на китайскую пропаганду в какой-то момент. Вот.
4: А в Китае какая пропаганда? Что Китай великий? И что Великая империя поднебесная?
5: Нет, нет, ну сейчас пропаганда работает, мне кажется, во всем мире гораздо, гораздо тоньше.
4: Нет, а в основе что?
5: В основе...
4: Их путь особенный, нет?
5: Я работал в агентстве Синьхуа. Синьхуа — это такое новостное агентство.
4: Самое
5: да, очень большое, которое транслирует китайскую политическую позицию вовне.
4: И это же очень интересно.
5: Ну, Синьхуа там, у них несколько редакций, там франкоязычная, англоязычная, там арабский язык, русский язык. Вот я работал частично в русскоязычной редакции и немного во французской, франкоязычной редакции. Мы писали тексты, редактировали тексты. Вы знаете, эта работа очень проблематичная с этической точки зрения. Вот, и
4: вы не были согласны с какими-то положениями?
5: Я просто не спрашивал себя, согласен я или нет. Я работал как, ну, или транслятор каких-то вещей. Но это была работа, из очень прагматических соображений. Мне нужно было платить за учебу, создать себе накопление. Вот год я поработал, и потом всё это прекратили.
4: Не выдержали.
5: Вообще не уверен, что мне нужно об этом говорить публично. Но такой эпизод был в моей жизни. Но я был студентом, мне... Думаю,
4: абсолютно, да. Нет, ну очень интересно. Ну, это же естественно, у каждой страны есть сейчас да, и что. Да. И как здесь, как можно давать оценку, да, это тем более ваших обстоятельств. Да. Потом вы двинулись, как невероятно увлекательно.
5: Ну, да, это, знаете, это кажется увлекательно, на самом деле...
4: Какие трудности?
5: Нет, это не... Ну, как бы жизнь всегда, она же не так, что вот... Просто когда ты назад смотришь, да, кажется, что все такое очень... яркое и осмысленное, но когда ты в моменте принимаешь какое-то решение, да, это всегда выбор там, из одной или двух или трех каких-то возможностей. Это очень рациональный выбор, который принимается не исходя из... ты же не знаешь, что будет впереди, да? И ты примерно можешь какие-то вещи просчитывать, но просто вот ты закончил бакалавриат, тебе нужна магистратура.
4: Неопределенность просто 90%, 99%.
5: Да, и потом, соответственно, я получил магистерскую степень, потом я уехал в Канаду, учился на... получил уже PhD.
4: Магистерскую степень вы в Китае получили?
5: Нет, во Франции.
4: Во Франции?
5: Да.
4: А во Францию как попали? Французский когда выучили?
5: Ой, французский я выучил еще в детстве, в школе.
4: Да? Вам нравилось?
5: Да. Ну, да, была возможность, я учился в очень хорошей...
4: Английский тоже у вас есть?
5: Да, тоже с детства.
4: Ну, это тоже вот талант особенный. Народ же...
5: Ну, вы знаете, в этом плане музыка помогает, потому что музыка как-то у меня с языками параллельно всегда шла. И музыка, наверное, помогла с языками, я думаю. Потому что какие-то вещи вот...
4: Почему-то мне не помогает совсем. Может, у меня музыки нет?
5: Мне кажется, вы скромничаете. Вы же говорите на французском, нет? На английском?
4: Ну, не на французском, не на немецком. На английский чуть-чуть могу. Но почему-то у меня трудно с языками.
5: Ну, слушайте, у вас такой шикарный казахский, между прочим.
4: Казахский у меня сейчас стал развиваться прямо усиленно. Я прямо не боюсь говорить... И это психологически нужно преодолеть в себе, чтобы не бояться вот осуждения или там что-то не получится. Я говорю, я вот в быту говорю прям с удовольствием. И даже смотрю, что надо же слово, которое я раньше не употребляла, но употребилось, да. И это, кстати, мне кажется, еще от того, что я вот английский тоже пытаюсь учить, и поскольку мне трудно, почему-то казахский выходит. Английский помогает совершенствовать казахский, да. Ну, это у нас у всех разные, да, мозговые какие-то.
5: У меня с казахским, у меня...
4: У вас уже даже иностранный акцент.
5: У меня есть барьер всё-таки, я могу читать, я понимаю достаточно хорошо, но вот с говорением у меня проблема, потому что он не...
4: Не ложится,
5: и я просто живу, ну, уже сколько
4: лет. В другой среде, конечно. Конечно, это невозможно. Не знаю, если бы я жила в английской или во французской среде, я слышу все. Я, наверное, бы заговорила. Но вот так вот учить, смотреть логику языка, заучивать правила, это вот совсем не могу. Ну, иррациональный подход к такой мозг-то. Ну вот, во Франции, значит, вы получили... Продолжали, да? Постградуэт это,
5: да? Да, я получил... Я учился в магистратуре. Вот, я даже получил две степени, две магистратуры. Делал параллельно.
4: Это какое направление?
5: Одна была по праву. Это я сделал чисто для прикола. Для себя. Ну, опять же, это всегда вот такое мышление немножко такое вот постсоветское, немножко как бы чего не вышло. Вот вдруг я...
4: То есть, надо быть подкованным.
5: Да, мой основной профиль, он все-таки был в социальных науках. Я учился в HSS, это École des Hautes Études en Sciences Sociales. Это школа вот социальных наук, где учат методам, где учат истории, антропологии, вот таким вещам. Я написал свою очень хорошую магистерскую диссертацию, вот, которая потом была издана как несколько статей. Но все равно у меня был страх, что я не найду работу или не поступлю на PhD. Вот, и я решил еще параллельно сделать по юриспруденции магистратуру, чтобы вот иметь план Б.
4: Мне так трудно сдержать свои восторги, свои удивления, да. А это потрясающе. Вот. Дальше.
5: Сейчас вот вспоминаю. Я жил в Париже 2 года. И вот что я помню из Парижа? Я помню библиотеки, я помню свою комнату, где я сидел и там читал до 3 ночи. Я вставал в 7-8 утра. И потом я помню стажировку. У меня была стажировка.
4: Ночную жизнь, Шан-де-Лизе,
5: Это все абсолютно прошло мимо. И сейчас я понимаю, что, может быть, нужно было как-то, ну,

0: и заботу, и советы, но в материальном плане нет. Ну, как бы такая ситуация была не всем
1: А кто у
0: простая.
1: вас родители, что вас такого замечательного произвели? Ну, это, на мой взгляд, это вот абсолютно свободное мышление, что вы, хотя вы все равно как-то немножко приезжаете, говоря, что это такая необходимость жизненная и производственная, а на самом деле это же невероятная смелость. Родители чем занимались? Как воспитывали?
0: Мои родители, во-первых, меня воспитывала мама, я из неполной семьи. Вот мама моя всю жизнь проработала в Карагандинском университете. Она закончила там матфак в Караганде и продолжала работать. Она работала преподавателем и работала очень долго в вычислительном центре, как инженер-программист, в то время это называлось. Вот, то есть, ну, в общем, я из такой интеллигентской,
1: Ну да,
0: советской, постсоветской
1: понятно.
0: скромной
1: И
0: семьи.
1: мама, вы единственный ребенок?
0: Да.
1: А, ну да, все.
0: И...
1: Она не просто вас растила, это будь здоровым и будь накормлен. Она
0: Ну, нет, нет.
1: все-таки воздействовала на вас.
0: Ну, вот, кстати, в плане моих музыкальных лет у меня была очень сильная всегда поддержка от мамы, что она очень всегда меня поддерживала, и я думаю, что она предполагала, что я буду музыкантом. Вот у нее это вызывало позитивный отклик. Вот, и это были большие расходы, нужно было платить за музыкальную школу, там за всякие поездки. Вот, и никогда я не
1: Вы
0: слышал.
1: подающие надежды были.
0: Ну, в целом, да.
1: У кого вы учились?
0: У Босиной.
1: А, ну, известный педагог еще, да.
0: Известно. Сейчас,
1: Легендарный, да.
0: да, ну, у них была династия семейная. Вот. И да, то есть была поддержка всегда. Единственное, что я сам в какой-то момент решил, что я не буду выдающимся музыкантом. Вот, и...
1: Дай-ка я попробую что-то другое.
0: Да.
1: А мне так это интересно. Знаете, в том плане, что на самом деле музыкальное образование дает эту возможность дальше двигаться. Вот я сейчас очень вдохновлена тем, что предстоит мне. Сама придумала, я сама вдохновилась сделать серию фильмов, сериал такой про фортепиано. Что такое фортепиано? И не только в плане всех разных сторон этого процесса, этой профессии, а еще и когда я сравниваю их с другими. Ну, аналогии нахожу в других, как вот воспитывают там хирургов, например, головного мозга там, или этих спорт высоких технологий. Это точно, да. И, ну, вообще все, сколько угодно можно примеров привести, принципы подготовки одни и те же. Конечно, я опускаю там слух, там координация, способности, там руки, там
0: Технология.
1: что-то, технологии, да. Но основные-то принципы все, закономерности одни и те же. И это моя цель, чтобы все-таки, ну, казахстанцы, какая-то часть казахстанцев понимала, что это не просто вот сел, сыграл. Так, все, у тебя такой талантливый, раз и получилось, да. Если талант есть, играешь, таланта нет, ну, не сыграешь. На самом деле, это такой же процесс, как и всякое обладание другой специальностью, да. Ну, так вот, и тем более, что я увлечена этим всю жизнь, и чтобы объяснить, а что там такого интересного? Потому что, ну, в основном спрашивают, а ты не успеваешь? А как ты не устаешь играть? Пальчики не устают? Или второе, как ты столько нот играешь, без нот играешь столько наизусть? Ну, то, что на поверхности, да.
0: Ну, вот это, кстати, про игру без нот, это, ну, всегда задаешь себе вопрос, да, вот, особенно когда много лет проходит, да, и ты спрашиваешь себя, вот, что было важным и нужным, да, что было менее важным и нужным, что оказало какое-то влияние, что пригождается. Ну, и вот это умение выстраивать, да, умение, ну, жизнь — это вообще любые вещи, которые мы делаем,
1: Процесс.
0: это процессы, и нужно уметь их выстраивать, да, нужно уметь видеть форму. Когда играешь там часовую программу,
1: Вот,
0: двухчасовую программу, да, тебе
1: абсолютно.
0: нужно думать, как рассчитать усилия, что главное, что второстепенное, да,
1: Абсолютно.
0: в чем состоит точка золотого сечения,
1: Абсолютно.
0: да. И вот музыка в этом плане, ну, если ты уже переходишь на уровень какой-то более-менее осмысленный, да, когда ты играешь какие-то
1: Ну, не
0: программы именно,
1: ребеночек, да.
0: да, вот тогда вот музыка, я думаю,
1: Формирует мозг ваш.
0: она
1: Не
0: формирует.
1: мозг, а как отношение к, ну, как добиваться чего-то в процессе, да?
0: Ну, выстраивание процессов, выстраивание
1: Вы сами,
0: приоритетов. А это в
1: вот.
0: жизни самое
1: Это
0: главное.
1: самое главное.
0: одна из, как бы, знаешь, нужно уметь вещи, да, нужно знать, как это сделать. Вот выстраивание всех этих вещей, понимание главного второстепенного — это от музыки.

0: Потому что, ну, видимо, моя жизнь только что сложилась, что я не только сама играю, но мне еще важно всегда понять и рассказать, поделиться этим пониманием с другими. Вот почему-то мне это надо. Большинство музыкантов вообще не парятся. Нет, нет, играют с удовольствием. Но потратить время лучше на изучение чего-то. А вот мне докопаться, вот, а почему? И объяснить людям еще. Потому что я, конечно, чувствую, что людям непонятно. Это такая закрытая вещь, такая неизвестная вещь, непопулярная вещь. Что такое концерт пианиста, да? Ну, не побежит толпа. Он сейчас на Джей Ло в Казахстане. За минуту, за час там все раскупили, обрушили, обрушили сайт продаж, да. Ну, Джей Ло так популярна. Она так на каждой, из каждого утюга ее видно и слышно, да? А странно, что людям хочется живьем обязательно, да? И такие вот какие-то инстинкты, что «а я был на концерте». А нас так воспитывают, да, музыкантов, что «а мы не пойдем, не пойдем, не будем покупать бренды, не будем делать, что делает большинство». Да, вот почему? Почему нас так воспитывают?
1: Ну, вот в отношении Джей Ло, да, и попсы и всего этого, там есть... там есть элемент, ну, vanity, да, вот это, когда ты говоришь, что ты был на концерте там исполнителя, это же не про музыку, это про какие-то другие вещи, это статусное потребление.
0: Статусное, да.
1: Да, это вопрос...
0: Ты позволился,
1: да,
0: ты
1: это вопрос принадлежности к чему-то большему, да. В отношении музыки классической мы гордимся не принадлежностью к чему-то большему, да, мы гордимся эксклюзивностью, и пытаемся эту эксклюзивность представить как добродетель.
0: Ага.
1: Ну, такое бывает. Это может быть в хорошем смысле, может быть, не в очень хорошем смысле.
0: Это,
1: да?
0: Ну да, это может восприниматься как какая-то гордыня, как это...
1: Ну, такое вот...
0: Элитарность,
1: да.
0: В плохом смысле, да.
1: Да, да. Но вот у Бурдье есть очень классная книга про вкус, вот, про то, как то, что считается вкусным или невкусным, это вопрос классовых отношений, да, а не... Ну, то есть вот мы думаем, что нам-то нравится, и что это как бы такой произвольный вопрос.
0: Это как руккола для меня было в свое время, или как эти, не креветки, а какие-то, которые сырым надо есть.
1: Oysters.
0: Oysters, да. По-русски забываю, как называется, да. Ну, во Франции все время предлагают, я научился, в конце концов, лимончиком посыпать. Ну, вот какие-то такие, или там для многих...
1: Устрицы, да, их называют?
0: Устрицы, да. А для многих еще там карта, например, да, вот с запахом так. Или что еще, жир кушать. А, сало, например, да. Это все разные сферы, да, разные какие-то страты даже.
1: Ну, это, мне кажется, интересней, когда мы подходим к этому не с точки зрения там суждения или осуждения, вот, а когда мы пытаемся через, анализируя вот эти вкусы, пристрастия, элитарность или меньшую элитарность, или демократичность, понять, как это работает, каким образом общество просвечивается через это. И люди не имеют склонность, не все, очень многие люди имеют склонность не рефлексировать насчет своих предпочтений.
0: А просто потреблять.
1: Да, да. И это, ну, в этом, мне кажется, есть как бы проблема позднего капитализма или там постиндустриального общества, да, в том, что люди...
0: Общество потребления.
1: Общество потребления, гаджетов.
0: Одно и то же.
1: Да, то есть мы, у нас нет, даже нет времени на рефлексию в этих вещах. Мы просто воспринимаем, и все, вся энергия уходит на переработку.
0: Ой, как интересно. А это то, что вы изучаете? Или это вы просто вас сами рефлексируете, да?
1: Я изучаю совсем
0: место. Ну, в смысле социальные науки.
1: Нет, смотрите, я начал заниматься в своей докторской диссертации уже, когда я уже стал более-менее осмысленным, самостоятельным. Я вот даже не знаю, как себя назвать на русском. Вот ученым это звучит на русском как-то немного... Вот как будто ты...
0: Ограничено что-то, да?
1: Да, ограничено, и это все-таки, ну, в моем понимании, на русском, это про тех, кто занимается физикой, химией. Вот в английском есть такое более, такое немножко более легковесное, но и одновременно более универсальное слово scholar. Да, это исследователь.
0: Исследователь, да.
1: Вот, то есть я начал интересоваться городами, то есть урбанистикой. И я написал диссертацию по сравнительной истории ландшафта в городах-столицах. Вот. И,
0: это невероятно.
1: Да, там примеры. Это начинается все, вся история. Ну, моя история, которую занимался, начинается в 19 веке. И я исследовал, как политические режимы менялись, как они влияли на то, что происходило в городах. как они интересно. Влияли на там, ну, отчасти и производство пространств, и производство там, определенного типа поведения, потребления в этих городах, кто оказался маргинализирован.
0: Какие города исследовали?
1: Ну, я начал со Станы, естественно.
0: Да вы что? Что?
1: Да, потому что у меня очень интересно, всегда был интерес к Астане, потому что я рос рядом. Параллельно, да, рядом с ее, с ее строительством и так далее. Ну, потом это все пошло вот в сравнительную сторону, в Южную Америку и в Северную Америку, где я тоже находился. Вот я подключил кейс Оттавы, кейс Бразилия. Бразилия — это столица Бразилии. Да. Вот. И сейчас, наконец-то, я вот недавно закончил монографию, она ушла в издательство. А сейчас вот я начал писать, то есть работаю, пишу вторую книгу уже о траектории постсоветских, постсоциалистических городов. Тоже там много примеров из Астаны, из городов Казахстана, из центральноазиатских городов, Бишкек, Ташкент и так далее. И эта книга уже будет про постсоветскую траекторию, про то, как появились застройщики, про то, как появились КСК, про то, как города начали изменяться вот, условно от коммунизма к, то есть к социализму, к капитализму. Вот.
0: Удивительно. Вот но это кажется нечастой, не распространенной темой, да?
1: Нет, вы знаете, это очень важные темы.
0: Да.
1: Они очень распространены, но
0: не в нашей среде.
1: Не в нашей среде, не в Казахстане, не в России, не на постсоветском пространстве. Да. Хотя да. Есть книги, на самом деле, но есть книги больше технологические, там про урбанизм, про историю архитектуры, да, вот про планирование. Но вот именно с точки зрения людей, с точки зрения как бы исторических процессов.
0: У вас на английском, да?
1: Книги? Да, я пишу на английском. Ну, в силу, мне нужно...
0: Да, защищаться?
1: Из того, что где я...
0: Так вы уже доктор или собираетесь быть?
1: Нет,
0: вы
1: нет,
0: доктор. А книги доктор... вы пишете просто, поскольку вы ученый.
1: Ну, мне нужно... Я работаю в исследовательском университете, и если я не буду писать статьи и книги, меня не будут держать долго.
0: Да. А какой интерес вообще сейчас... Вчера только слушала, что... Интерес к нашему региону, потому что мы между... Ну, больше внимания, потому что здесь как-то интересы этих империй через нас не могут... Нас не могут не касаться.
1: Вы знаете, это миф. Интереса особого к нашему региону нет. Вот, это говорят в нашем регионе.
0: Сами себе, о себе говорим.
1: Да, есть такие всякие геополитические фантазии у некоторых людей. Вот, но если посмотреть по статистике... Изучение Центральной Азии остается...
0: 0,00%.
1: Нет, нет, ну как бы, нет, есть какие-то, делаются исследования, кто-то работает, пишет книги, но это все очень маргинально по сравнению с Китаем, там, даже с Восточной Европой. Вот. Но не значит, что наш регион неинтересный, что нужно им не заниматься. Я им занимаюсь еще какими-то другими вещами, вот, но я им занимаюсь именно потому, что есть процессы, как бы не надо эссенциализировать наш регион, считать, что он какой-то отдельный и оторванный от мира. Я через свою работу пытаюсь отследить, сравнить, препарировать, проанализировать те тренды, которые являются общими, да, то есть вписать наш регион в какой-то более глобальный контекст.
0: И есть у нас что-то частное, конечно.
1: Нет, конечно. То есть,
0: общее, да, и еще есть что-то. И что мы о себе больше знаем хотя бы? Какие мы особенные или какие, что мы такие же, как и все?
1: Ну, сейчас тенденция очень-очень сильная. Если вы посмотрите, если мы пойдем там в меломан, не знаю, посмотрим то, что пишут историки в основном, что издается сейчас.
0: Прошлое, да?
1: Сейчас идет очень сильный, то есть все интересуются особенным, партикулярным, то есть тем, что нас отличает. Вот это как бы естественно, это хорошо с одной стороны, да, потому что очень много лет в советскую эпоху у нас не было возможности исследовать
0: ничего.
1: Себя. Да.
0: Вообще ничего.
1: Ну, не, ну было, но исследовать себя так, как вот сейчас мы это делаем, не было такой возможности. Поэтому это такое движение маятник вот в эту сторону. Вот, но постепенно, я думаю, придет что-то другое. Вот, вырастет новое поколение историков. Сейчас вот я создаю централизацию программу у себя в Йеле, вот, набираю аспирантов. Вот в этом году приезжает 2 новых аспиранта.
0: Из Казахстана?
1: Из Казахстана, да. Вот в прошлом
0: Вы
1: году
0: их как-то готовите?
1: Ну, я их не готовлю до поступления. Сейчас они поступят, они будут
0: под моим... будете готовить.
1: Да, да, под моим руководством.
0: А это ваша какая-то индивидуальная программа?
1: Ну, смотрите, у нас нет в Йеле, где я преподаю, у нас нет как таковой централизационной программы. То есть нет программы, у которой был бы эндаумент. Если у вас есть $1 миллион, приходите, мы создадим эндаумент для программы. И, ну, это шутка, конечно, но вот... Ну, над этим тоже нужно работать, на самом деле, есть...
0: Ну, просто я знаю, что у университетов эндаумент фонды, да.
1: Да, но, понимаете, это абстракция, да, то есть у университета есть, то есть эндаумент университета, он состоит из тысячи разных эндаументов.
0: Что, да. Которые непосредственно на программе.
1: И там система очень-очень запутанная, очень хитрая, то есть есть часть эндаумента, которая, ну, в любом случае, университет этим управляет, да, то есть у университета есть очень широкие возможности для использования эндаумента. Вот, но есть, бывает так, что спонсоры дают деньги на частично университету, частично на эту программу. Бывает, что целиком на какие-то программы. Вот, то есть у нашей программы Central Asian Initiative, у нее нет эндаумента своего, поэтому как бы мы, то есть я и мои коллеги, немногочисленные, которые занимаются этим сейчас со мной, мы лавируем между... Вот, там есть Council for East Asian Studies, то есть у нас есть очень большой совет, очень большая программа по изучению Юго-Восточной Азии.
0: И мы туда входим.
1: Мы пытаемся с ними сотрудничать, и вот они финансируют наш постдок. Вот есть программы, которые занимаются исследованием Европы, Восточной Европы, России. Вот мы пытаемся, то есть с ними тоже как-то кооперироваться, и вот я занимаюсь дипломатией, вот этой эквилибристикой, чтобы получить места для финансирования аспирантов.
0: Вы такой активный, да? Вы такой активный. Это как важно, что жизнь такая активная жизненная позиция. Потому что, ну вот мы же все меряемся этим количеством энергии, которое у нас есть. Сколько мы успеваем, сколько мы можем делать. Ну, это очень интересно, потому что действительно все нужно. И обращение к истокам, и к истории. Ну, так больно, вот что... Ну, я-то прошла, когда меня история Казахстана вообще не интересовала, да, по жизни. А сейчас я понимаю, а как я жила без истории? Почему меня поставили такие условия, что я даже не интересовалась? Не то, что я искала и не могла найти, я даже не интересовалась, как будто для меня истории нет, как будто есть история только, ну, там, Советского Союза. Это все замечательно, это, знаете, ну, конечно, это не конец разговора. Я от имени всех радиослушателей хочу вас поблагодарить.
1: Спасибо большое.
0: Я, насколько имею на это право, не знаю, но в своей программе я могу такое сказать, что от имени всех, кто слушал, кто восхитился, пожелать вам успехов, дальнейших успехов.
1: Спасибо.
0: И то, что для нас, казахстанцев, как для маленькой все равно страны, очень важно, когда наши прославляют там.
2: Это было так красиво.
3: Рефлексия. Площадка для таких талантов.
4: Культурная мозаика с Женией Аубакировой.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.